Сгустились сумерки, и чай давно вскипел. Я в темноте уже не вижу телефон. В углу он растворился и молчит. Меня же ожидание клонит в сон. День пролетел, звонка я не дождался. Чай выпит и пора ложиться спать. Ну и денек сегодня мне достался. А завтра снова будет.